0: травы, лежали спинки назад на рвет.
1: Целоваться мне с тобой, что ли?